0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Iza senke. Kada sam izašao napolje, udahnuo sam hladan noćni vazduh i uputio se